0: Шановні гості, шановні слухачі, наша наступна гостя Світлана Андрієва, оперна співачка, сопрано та педагог з вокалу, професійна артистка, яка присвятила своє життя музиці, сцені та розвитку нових талантів. Доброго дня, Світлано, як ваші справи, як ви себе почуваєте?
1: Здравствуйте, дорогі радіослушателі, очень рада. Передаю привет сразу сходу своим родным одесситам. Одесса, мой город родной.
0: Расскажи трошки про себя, Светлана.
1: Ну, родилась я не в Одессе, я родилась в Германии, у меня отец служил там. Вот, и затем мы переехали в Одессу, вернулись к маме на родину, и вот всю жизнь я училась там, жила и... Расцвітала, скажем так.
0: Скажіть, будь ласка, з чого почався ваш творчий шлях?
1: Ну, мой творческий путь начался в детстве, конечно же. Впервые я вышла на сцену, ну, наверное, в лет 6. Это было в музыкальной школе. И именно тогда я почувствовала особую связь со зрителем. И с тех пор музыка стала неотъемлемой частью моей жизни.
0: Коли ви зрозуміли, що музика стала вашим життям, от більш цікаво, поглибленіше, можете розказати?
1: Ну, да, ну, наверное, тогда, когда поняла, что не могу представить ни одного дня без музыки. Для меня это не профессия, а призвание и возможность дарить людям надежду, красоту и вдохновение.
0: Ви виступали в багатьох країнах. Чим європейська публіка відрізняється від української? Від, скажем так, не тільки від української, а, скажем, постсоветской и советской, скажем, такого плана.
1: Каждая публика особенная. В Одессе зрители очень эмоциональны и открыто выражают свои чувства. Европейская публика чаще привлекает эмоции, более сдержанно проявляет. Ну, очень внимательно слушает и глубоко воспринимает искусство. И тех, и других объединяет искренность.
0: Яка публика вам більше подобається для вас?
1: Ой, я не знаю, любая публика прекрасна, и вот бывали случаи даже вот на заре моей карьеры в театре я работала в Одесском, и был такой период, вот с публикой было тяжело, и вот мы всегда, актеры, говорили, что вот один человек в зале, это уже прекрасно.
0: А с якою публикою легше або тяжче працювати з європейською чи з українською, чи одинаково в залежності?
1: Нет, абсолютно нет. Я не вижу ні для себе никакой разницы, но для меня никогда вот всегда останется в памяти мое выступление в Милане, когда скандировали мое имя, и я думала, меня просто вынесут на руках. Это было потрясающе, несмотря на то, что в Милане публика очень искушенная. Вот, они очень прекрасно меня приняли, это так очень приятно и очень неожиданно.
0: Який концерт ви пам'ятаєте найбільше і чому?
1: Ну, я только что говорила об этом. Ну, каждый концерт оставляет свой след. Особенно дорогими для меня стали выступления в Люцерне, Вене, Париже, Каннах и Таймс-сквер, конечно, это было топ. Но самым ценным всегда остается тот концерт, после которого зрители говорят, что моя музыка помогла им пережить трудный период жизни.
0: А что для вас означает быть артистом?
1: Ну, сегодня артист — это не только исполнитель, это человек, который несет ответственность за свои слова, поступки и творчество. Искусство должно объединять людей, вдохновлять и сохранять культурные ценности.
0: Які ваші саме цінності, могли б сказати, для вас особисто?
1: Ну, цінності, як для кожного чоловіка, мабуть, да? Це сім'я, в першу чергу, і уваження друг другу. Ну, это, наверное, основа жизни.
0: Чи є виступ, який кардинально змінив ваше життя?
1: Ну да, каждое международное выступление открывало новые возможности. Но особенно важным стали проекты, которые познакомили меня с людьми из разных стран и позволили представить свое творчество на международной сцене.
2: Ви організовували фестивалі мистецтва без кордонів. Як виникла ця ідея?
1: Ну, ідея, тому що мені хотілося просто створити пространство, де художники, музиканти і діятелі культури різних країн могли б зустрітися, обмінятися опитом і показати, що іскусство дійсно не знає границ. Ми почали з Вени, перший фестиваль пройшов, потім в Люцерні, в Цюрихі, і вже планується Мілан і Париж. І я сподіваюся, що так і будемо двигатися.
2: А який з них самий, да. Самий масштабний, самий складний, примхливий?
1: Нет, ничего сложного нет. Мне говорят, вот организовать фестиваль – это сложно. Ну, во-первых, мне это в удовольствие абсолютно не сложно и очень приятно. И очень приятно общаться с разными деятелями культуры. И... ну, классно.
2: Что для вас означает культурная дипломатия?
1: Ну, культурная дипломатия. Это один из самых мирных способов общения между народами. Через музыку, литературу и искусство можно лучше понять друг друга, вдохновлять людей и строить мосты взаимного уважения.
2: Ви брали участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Які враження залишились? Як мистецтво пов'язане, скажімо, більш економічно-політично, тому що це не просто економічний форум в Давосі?
1: Ну, це була унікальна можливість зустрітися з видаючимися людьми всього світу, обсудити питання культури, образування і майбутнього суспільства. Для мене це було великою честью участвовать в мероприятиях такого международного уровня и делиться своим творческим опытом.
2: А можете сказати, коли і наскільки довго ви були в Давосі під час форуму?
1: В Давосі я була кілька разів. Перший раз мене пригласили, було мероприятие 100 женщин мира. Вот, я была приглашена также туда, и это было, ну, действительно прекрасный опыт общения с различными экспертами, скажем так, да, в разных совершенно областях, и это было потрясающе, столько невероятных личностей, женщины, которые, конечно же, имеют и семьи, и детей, и находят вот это вот золотое свое время, да, для таких очень важных вещей, и я была очень рада присоединиться к этому мероприятию. Также в следующий раз я была на мероприятии тоже женщины, Мира, по-моему, так она называется, да, это организация, и они проводят свои форумы по всему миру, и в Америке, вот мы познакомились с ними в Каннах, в Ницце, вот, во время фестиваля они проходили там, и я их, собственно говоря, пригласила в Давос, я говорю, надо вот, они говорят, мы выступали в Давосе, уже проводили мероприятия, я говорю, ну вот надо вот именно вот в это время, они приняли это к сведению, к моему очень... удивлению прекрасному, что такие идеи подаю людям, и вот они прислушались, и смотрю, они вот уже у нас в Давосе во время экономического форума, и это было классно. И приятно, когда твои идеи подхватывают и реализуют, это действительно очень, вот мне очень приятно.
2: Светлана, скажите, будь ласка, особисто для вас економіка і мистецтво, наскільки воно зв'язане між собою?
1: Ну, економіка і мистецтво, ну, воно дійсно це взаємозв'язані речі, тому що культуру нужно поддерживать, должны быть спонсоры, должна быть поддержка, и тогда культура развивается. Это было во все времена, вот, и я надеюсь, что мои культурные инициативы будут поддерживаться и продолжаться. В Швейцарии, в Люцерне у нас есть прекрасное пространство Сент-Итреф, и меня поддержали все мои культурные инициативы, все мои идеи, мы все реализовываем, и это дает возможность идти дальше, и вот верить в себя и развиваться, и помогати, звісно ж, ще другим.
2: Наскільки складно українському митцю будувати міжнародну кар'єру?
1: Це не просто. Необхідно постійно розвиватися, вивчати язики, знайомитися з різними культурами і бути готовим до нових викликів. Ну, якщо є професіоналізм, настойчивість і віра в своє діло, все можливо.
2: Розкажіть про ваш фільм і його прем'єру.
1: Во время Каннского кинофестиваля у меня прошел творческий вечер, в рамках которого я также представила свой фильм. Это был очень важный и вдохновляющий опыт, поскольку проект был показан в атмосфере крупного международного культурного события. Фильм связан с темой жизни, вдохновлен художественным миром Федерико Феллини, Гранде Феллини. Презентация вызвала живой интерес и получилась очень насыщенной, эмоциональной, что сделало этот показ особенно значимым для меня.
2: Вы особисто были присутні?
1: Да, конечно. Это я и пела, там представляла свою выставку картин и сделала небольшой концертик такой, где-то на полчасика. Ну, такие цветы подарили, так приятно.
2: Як ви стали членом жюри Grammy Awards?
1: Да, и такой опыт.
2: Правильно, так?
1: Да, Grammy Awards, yes. Мой профессиональный опыт связан с участием в международных творческих проектах, фестивалях и культурных инициативах, а также в профессиональных музыкальных экспертных средах. В том числе у меня был опыт взаимодействия с международными конкурсами и экспертными форматами, включая проект, связанный с индустрией Грэмми, что стало важной частью моего профессионального развития и расширения международного опыта. Для меня подобная деятельность – это возможность быть в диалоге с разными музыкальными школами и профессиональными подходами.
2: Что для вас, что означала для вас номинация «Співачка року»?
1: Профессиональные номинации и признания я воспринимаю как важный знак того, что выбранный художественный путь находит отклик у публики и профессионального сообщества. В разные периоды моей деятельности были различные профессиональные отметки и номинации, включая признание в Париже в категории «Певица года», что стало для меня значимым, вдохновляющим этапом. При этом для меня всегда важнее сам процесс работы, развития и возможность создавать новые художественные проекты, чем внешние формы признания, хотя это для меня тоже очень важно. Я являюсь заслуженной артисткой эстрадного искусства Украины и очень-очень много всего, и красные ковровые дорожки тоже люблю. Посверкать в красивых нарядах.
2: Скажите, будь ласка, вы також написали книгу «Легенда ангела». Про що воно?
1: Да, это книга для деток от 6, ну, наверное, до 10 лет. Это уже опубликованная книга с красивыми историями и легендами. В ней собраны легенды Центральной Швейцарии. Рассказанные в сказочной и очень доброй форме, как будто это волшебная история о горах, озерах и старинных местах. Отдельная история посвящается моему родному городу Одессе. В книге рассказывается, как он был основан по указу императрицы Екатерины II и со временем стал особенным, живым и очень красивым городом с богатой историей и культурой. Все истории написаны так, чтобы дети могли легко их представить, как сказки с героями, атмосферной и небольшим волшебством.
2: Звідки ви берете скільки натхнення?
1: Ох, вдохновение я черпаю из жизни, из людей, с которыми встречаюсь, из городов, где выступаю, с путешествий, природы. Очень часто оно приходит из тишины и простых моментов, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но внутри несут сильные эмоции и образы.
2: Які принципи вам допомагають досягти міжнародного успіху?
1: Три главних принципи для мене – це чесність в іскусстві, постоянна внутрішня дисципліна і віра в свій путь. Даже моменты сомнений важно продолжать двигаться вперед и оставаться верной себе и своему творчеству.
2: Щоб, які би поради дали молодим людям, молодим артистам, які вони, які починають якийсь свій шлях, на що потрібно звернути увагу?
1: Ну, я би посоветовала не бояться сцени і не ждати ідеального моменту, починати з того, що є, і постепенно рости. Очень важно не сравнивать себя с другими, а слушать свой внутренний голос и сохранять свою индивидуальность. Именно она делает артиста уникальным.
2: На чем вы на данный час працюете? От, что вы хотите масштабно сделать? Чего ждать от вашим прихильникам? Чего сподіватися?
1: Сейчас я продолжаю концертную деятельность и работаю над новыми творческими проектами, в которых соединяются музыка, визуальное искусство и современные технологии. В ближайшее время зрители ждут новые концертные программы, камерные выступления, проекты, где классика будет сочетаться с современным художественным языком и новыми формами подачи искусства. Ну, конечно же, буду развивать фестиваль. И... Еще книжку хочу написать. Ну, посмотрим.
2: Это все в цьому році, чи ще в...
1: Не, ну, я всегда строю, да-да-да. Я строю, конечно, план. Дальновидная такая. Я дальновидный человек и строю планы на будущее. Это вот то, что бы я хотела сделать. Ну, конечно, выступать хочется. Завтра у нас будет фэшн-шоу проходить. Я буду и петь, и буду как ведущая, и... Приглашаю, пользуюсь случаем.
2: Спасибо большое, с удовольствием.
1: Спасибо.
2: Скажіть, будь ласка, якби вас на даний час слухали мільйони людей у різних країнах світу, яке головне послання ви б хотіли їм залишити?
1: Моє головне послання – це оставатися людьми, беречь себе доброту і способність слышать друг друга. В мірі, який так швидко міняється, іменно чоловічність, любов і уваження создають настоящі мости між культурами і народами. Искусство и музыка, слово обладают силой объединять там, где исчезают границы. Ну, и я верю, что каждый человек может сделать мир немного светлее, начиная с себя.
2: Светлана, я хотел бы вам подякувати за цей прекрасный эфир, за ці теплі та щирі слова. Я хочу вам побажати натхнення, успіху, мотивації, більше виступів, більше фестивалів, більше приємних, відкритих людей, які будуть допомагати вам рухатись вам в вашому направленні. Я бажаю вам всього найкращого і до наступного разу.
1: Да, спасибо большое. Я, в свою очередь, желаю программе развития, вдохновения и дальнейшего роста, чтобы она продолжала объединять людей и открывать важные истории. А всем нам мира, гармонии и взаимопонимания, чтобы в каждом доме и в каждом сердце было больше света, доброты и надежды. И если можно, я помолюсь сейчас за это, да?
2: Да.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
2: Аминь. Ще хотів би ще раз підкреслити цей гарний ефір і подякувати за підтримку Асоціації Арарат, а також Радіо Лора за те, що дають можливість бути висказаними та почутими. Сподіваюсь, наш ефір був для вас корисним та цікавим. До нових зустрічей!